0: А я ой, блин, для роста. А хай грит. Он опасный сам.
1: А я сад дом, тин ман.